Непалу сайни постаюта. Така будданико. На сухом ну руки. Так, так, так.